0: сладок кам.
1: Френ-лан-фра, такие
2: фэнтези.
1: Так редки лан-френ-лан-фра.
0: Кам.
1: Та-ти-та, но слаще
0: кам.
1: Твои ласка
0: и семен
1: падает
0: my ass
1: тебе на грудь.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Dark Home.
2: В Америку открыл.
3: Performance.
2: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
4: Suck dick.
1: Fuck.
2: От руки.
5: Semen.
6: Next door.
2: Раскуренность.
7: Boss.
2: Привычка.
8: Swallow.
2: Cum. Пошла в масштабе.
9: Предупреждает.
5: The semen.
7: Это
8: cum.
9: Предупреждает. Предупреждает.
1: Dark Home.
4: Boy Next Door
8: turns me on.
4: Do
3: gay performance art.
1: Dark Home.
2: Который...
8: Anal sex.
10: Немало утекло с тех пор.
5: The semen
8: in my ass.
10: Нам слаще аромат роз.
5: The semen.
10: Перегар.
5: The semen.
3: Дар.
8: Your finger.
9: Предупреждает.
5: The semen.
2: Это...
8: Come.
10: Предупреждает.
1: Dark Home.
4: Boy Next Door
8: turns me on.
4: Do
3: gay performance art.
11: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
9: Извини меня за грустный...
8: Anal sex. Your finger.
9: С нынешнего дня
2: объявим.
8: In my ass.
5: The semen.
2: Это...
8: Come.
9: Предупреждает.
1: Dark Home.
4: Boy Next Door
8: turns me on.
10: Thank you, sir.
8: Do
3: gay performance art.

0: Блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: Yeah, okay.

0: Do anal.
1: Будто в первый раз.
0: Oh, master.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
3: Так.
1: На...
4: Ass.
5: Мелькают семена.
6: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
6: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
0: Let me end.

fantasies. Я растворялась в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышу. Get your ass down from here now, boy. Я отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh shit. Они срывали мои. Oh, stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. С собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: нежно шептала.
1: Do you like what you see?
0: Путала фразы.
1: Finger.
0: Кусала.
1: My ass.
0: Разрывалась на части.
1: And suck some dick.
0: Хотела.
1: Do anal.
0: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
1: In my ass.
0: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
0: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
0: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
0: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Я Семен. Законе сам себе я.
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри.
2: Бой, Dungeon House.
0: Дом родной и судьба моя. Самама. А братишка Юбри.
2: Бой, Dungeon House.
0: Дом родной и судьба моя. Самама. Где я только не бывал, что я только
2: do anal.
0: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Слав... И три дня ловил
2: my pants.
0: И на золотом
2: bondage.
0: Валялся. Я
3: Семен
0: в законе
2: bad.
0: Быстрым будет
4: Сакшен.
0: Коли все не так и
2: coming.
0: Вышло
2: Dungeon Master.
0: Не гораздо.
2: Stick your finger in my ass.
0: Ну а после этого не дышат.
2: Dungeon Master.
0: Не гораздо.
2: Stick your finger in.
0: Один раз, ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
2: well,
0: свой
2: anal sex.
0: На шикарный
2: всяк
0: не променяю.
2: That's amazing.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что дик
1: Нико, Нико
0: слезет будь я
2: play.
0: А понадобится вдруг я
2: performance.
0: Так что дик
1: Нико, Нико
0: слезет будь я
2: play.
0: Я
3: Семен.
0: Я все сказал. Может кто-то
2: do anal.

0: себе я...
1: Билли Харрингтон.
0: Не друг.
2: Make me come.
0: А братишкою...
2: Boy, Dungeon House.
0: Дом родной, а судьба моя... Мне братишкою...
2: Boy, Dungeon House.

0: ты с кем-то, что с тобой? Почему ты
1: want it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя так же жду. Все скучают по тебе.
2: Hey, party up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей-секс.
0: Боже, закипает кровь, а быть может, ты одна у окна.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканья
1: поплывут.
0: В тесной кабине.
2: So fucking deep.

0: тебя этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стиг. И опять.

0: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты как. Все, давай, успокаивайся.
1: Как?
0: Расправила и вперед.

0: What the hell do you boys think that this is? Fucking fetching!
1: Обстановка
2: amazing.
1: Мы с тобою
2: do anal.
1: В этом
2: dungeon
1: сегодня
2: gay boy
1: ставит
2: gay party.
1: Только для нас обстановка
2: amazing.
1: Я тебя
2: fucking coming.
1: Я
2: suck dick
1: на глазах у
2: Please?
1: Твоих.

0: semen.
1: Bondage.
2: Всех на свете наш.
1: Anal. Lube. Boy next door.
3: Мы
2: сегодня.
1: Feet are
3: coming.
2: Будем с вами все.
4: The spanking.
2: Только яркие.
1: Gay party.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: Fantasies,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: Displays.
0: На
2: веб-сайте
1: Latex
2: bondage
0: подбирать он в кармане
1: Latex glove
0: не носил он
1: Roy.
0: Вообще не доверял он пожалуй два
2: bondage
0: износил и
2: пощипал
1: $100
0: потерял. Дядя Лы шебутной не любил

0: не попросил, сколько дали, никогда не...
1: It's well come.
0: Он полил. Два года износил и посыл.
2: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.

0: Но пачки лавэ меняют черный
1: семен.
0: Везде в сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину
2: Billy Harrington.
0: Папа.
2: Dungeon.
0: Подо мной.

0: my ass.
1: Not a dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбиваются, но скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Not a dungeon.
0: Нам станцуют удивительный
3: секс.

0: Anal.
1: У тебя хорошо все на
0: Dungeon.
1: Моем другая идея. Новый
2: Suction.
1: Новый
3: Spanking.
1: Еще одна
0: Gay Party.
1: В поисках чувства, просто картинки.
0: Coming.
1: Модели красивые.
0: Fantasy.
1: Пусто.

0: Фистинг.
1: Любишь?
0: Фистинг.
1: Люблю.
2: So deep. So deep.
1: Люблю.
0: Фистинг.
2: So deep.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Бах, бах, бах. Люблю.
3: Some dick.
0: Бах.
3: Some dick.
0: Бах.
2: Бах, бах, бах.
0: Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: No, fuck you.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Ба-ба-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.

0: Boy.
1: Не надо.
2: Rip the skin.
3: Это мой последний.
0: Секс.
4: Anarchy.
3: Вот и вся.
0: Next door.
3: Снимаю полковой. Это мой последний.
4: Ass. Anarchy.
3: Нет, не надо.
0: Boy.
3: Не надо.
2: Rip the skin.
3: Это мой последний.
0: Sex.
4: Anarchy.
3: Вот и вся.
0: Next door.
3: Бросаю.
4: Fucking slaves.
3: Это мой последний.
4: Ass. Anarchy.
0: Make me come.
3: Я сегодня
0: latex glove.
3: И пью чувства без
0: my ass. Stick your

0: This thing is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: you swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги, поберегитесь не до троп. Ноги, бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание пробегая и регулируя дыхание. Я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
2: fisting. Не охота.

0: Master or Dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
2: Fucking Slur.

0: Dotik.
1: Artist.
2: Или Maggots.
1: Do anal. Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
1: Suction.

0: finger.
1: И поверить помоги, что
2: здесь
1: моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
0: семен.
1: Это
0: anal.
1: Без...
0: My dick.
1: Ах, я про все на свете.
0: Do anal.

0: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Сегодня
3: fisting
0: для
2: всех.
1: Oh yeah.
0: В руках твои
3: семена
0: на фольге обнимет
2: нас.
0: Но трудно держать в себе. Вокруг
2: the lash of the spanking.

0: crossed ourselves off, endured the lash of the spanking. That's sweet, yeah.
1: Баю, бай, должны все
2: Master.
1: Ночью
3: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет
3: Секс.
1: Опять за день мы устали
3: Fisting.
1: Скажем
3: Van.
1: Спокойной ночи.

0: Master.
1: Semen.
2: Солнечный свет уже купается.
1: Semen.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полна луне.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex. $300.
2: Машется манчево.

0: волшебных
1: гей-вебсайт.
0: И одну из них
1: do anal.
0: Про себя подумал ты такие
1: boy next door sister
0: не беда утра вот мы из них легко и просто
1: do anal
0: раз и навсегда но если ты обычный
1: master sister
0: никогда такие
1: fucking slurs
0: звезды такие
1: semen
0: как она такие
1: boy next door

0: Говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте. Penetration sound.

0: Станем
1: и suck some dick.
0: Станем, станем, пока с нами рядом.
2: Dark hole.
3: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
2: Oh, yes, sir.
0: За то, что
4: the semen
0: нам дали. За тех, кто
1: stick finger in anal.
0: И бо

0: we might live.
1: Ослепший старый ночью проходил, на разлил он эликсир, и лишь проговорил.
2: Do you like what you see?

0: Now! Хватит!
1: Ой!
0: Погоди! Я не столкнулся!
2: Стив Рэмбл!
0: Стоп, блядь!
2: Swallow fucking cum!
0: Что я не могу?
2: Эрикен!
0: Жаль! И

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fork matter.
1: Помогло.
3: Semen.
2: Baggage.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: Gotcha.
1: Ночной
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

0: но все же он
1: Fisting ass.
0: Парень загадка, он самый счастливый из нас, избранный
1: Dungeon Master.
0: Он вам не старый
2: Bad cock.

0: Радио.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась
2: Band.
1: Мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь с моей
4: игрой.

0: открыт door. А ты стоишь передо мной, мой
1: Master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Сакшер!
1: И пристрачу тебя, тебя, тебя, тебя. И пристрачу тебя, тебя, тебя.

шагнул по-свойски, так пафосно по-тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил. В перчатке стальной леденящей хваткой сцепила

0: Бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то
2: Gorsdown.
0: Хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long latex club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
2: Bad anal.

0: fisting.
1: Эта ночь не согреет.
2: Ass.
1: Впереди
0: latex club.
1: И страх. Я уже узнаю эту боль, когда
0: fisting anal, my boy.
1: Тихо.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна.

0: отсутствует. Можно.
1: Субъект.
0: И отсутствует. Молятся, молятся на то, что их гарантировано. Здесь можно играть про себя на.

0: одной.
1: Бамбуч.
0: Связаны одной.
1: Бамбуч.
0: Связаны одной.
1: Бамбуч.
0: Связаны одной.
1: Бамбуч.
0: Связаны.

0: ТВ представляют. Орёт матом, когда за
1: гей-вебсайтом.
2: Слышь, сосед!
0: Симен, да хуя, слышь, тут недавно выкрикиваю я.
3: Ask. Control, yeah.

0: совсем один, когда открыл бой. Домой стоял хозяин, Азия. Он выбрал меня, сказал, теперь ты твердым будто бы.
1: Подмету один пол, как поду. Я им помогал, как пол.
0: Трудными судьбами танцуют над целыми сутками, чтобы обеспечить мой свой. И я воюю с ублюдком, что называют их суками. Я отправляю нокаут их, что показать.
2: Фистинг
1: со слезами принес мне.

0: romance.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting.
0: Не боюсь.
1: $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
1: It's so

0: Brazil.
1: Gay website?
0: Ass we can.
2: Подворотня нас ждет.
1: Boy next door.
2: Хочет нас посадить на...
1: Some dick.
3: Fucking slave.
2: Уже лишили своих...
0: Ass.
1: Amazing.
3: Suction.
0: Master.

0: Ты команды пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
1: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: медленно уплывают вдаль. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies.
0: Верится, катится
1: fisting.
0: Голубой может, мы обидели зря. Закроет этот
1: ass.
0: Anal. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark hole.
0: Голубой
1: dark hole
0: бежит
1: to anal
2: cock.
1: Horny anal
0: набирает cock. Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой

0: Лес, деревья, металл,
1: дик, кам,
0: плод, мелкими каплями прогонит
1: мать.
0: И среди всех своих остались лишь
1: 300
0: намятый
1: next door,
0: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: может сняться страшное. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: С геймбой.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Behind the...
1: Мне нужно
2: stick fingers.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Loop it up.
3: Me botch.
4: You anal.

0: gaming quiet show.
1: Будет небо и наступит
0: секс.
1: Где я?
0: Coming.
1: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
0: Celebrate and suck some dick.
2: Mm.
0: Stick your fucking hands in my fucking

0: Там
1: в низме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
0: loop it up.
1: Я
0: stick finger
1: среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ослепший
3: fucking
2: маг ночи бродил.
1: На gay website
2: разлил он
4: the semen
2: эликсир. И лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: Stickfinger.
1: Он всегда любил. Утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса.
3: Suction.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: хочу и думать не хочу, что придет
1: и лапа опять.
0: Ночью я кричу, от
2: боли
0: я кричу, если снится, что
2: my ass.
0: Не
2: fisting.
0: Ты, я каждый, каждый
2: come, my ass.
0: Берегу твой
2: finger dungeon.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучиться, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый год, каждый
0: My ass.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: стал deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: thing...
0: нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: yes.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
1: The semen
0: цветет
1: Leverhead.
0: Салют в сторону
1: yes.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Leverhead.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: Gay website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну мне до
1: Boy next door.
0: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь. То есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит Бэтмен. Конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был.

0: Цисты, хавы,
1: семен, свалов.
0: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: На ебальце улыбос, доставайте
1: сюда как.
0: Доставайте халюбас, не достанете пиздос.
1: Цисты,
0: эйнол, налик или смерть от
1: кал.
0: Никого не жалко, жизнь большая.
1: Данжин,
0: похую мороз вообще, если руки в
1: ПМС.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо. Вас сразу на базу, а в вазе ты затеснят.
1: Бэркак
0: в вазе, менты в
1: данжен.
0: Квас, а я среди сныкаюсь у
1: Хэллоуи.
0: Душ, анальчик, мне лучше у там
1: пой, so horny.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: боечки,
0: а душевность шире. Плюс лап в квартире, поебусь, покушаю, покурю, понюхаю. А как рассвет, так утек в неизвестность, курировать патрон в стволе, да утюг. Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает, не мешает. Взгляну на Василия, пришел час насилия.

0: Пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Рада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко.
1: Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и
1: начать. Fisting 300.

0: ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, you love me.
2: 15.
1: Hey, you love me.
0: Spanking.
1: Hey, you love me.
2: Coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.

0: Ass.
1: Which man? Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With some. Я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твое
0: ass.
1: Yeah.
2: Fuck

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да.
0: Хочу днями глядеть на капризное
1: Сокшен.
0: На небесную синь.
2: Boy next door.

0: Семена.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
2: I'm fucking coming.
1: Охрана. Oh, shit. I'm sorry. Не верит, что забыла. Просто снять это.
2: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
2: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: Fisting.
1: Do anal. Палате, я машину твою Бонса взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он...
0: Dungeon Master.

Давным-давно и создатели батончика разорвали, буквально поделив на две. Поэтому было принято решение разделить. Хотел создать фабрику для выпуска. А выбирая место для строительства, решил уехать как можно дальше от своего бывшего. Но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Работал над своей день и ночь, а над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое. Каждый восхищался своим, а постройку бывшего считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология. На левую лилась волнами, а на правую струилась. На левую шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. Абсолютно разные. Совершенно разные. И такие разные. Ничего общего, кроме и узких. Попробуй и реши, на чьей стороне ты.

0: It might come.
1: Going next door.
2: Ask.
3: Just in green and box club.
4: Semen.
0: It might come.
5: And deep dark dungeon.
6: Granil. Зажав тонкий
5: фингер
6: хрустальное деревьям
5: Эйно
0: Стик фингер
5: Факин дип
6: А после мы спешим Чтоб не спешки
5: Сак сам дик
0: Факин слэй
1: Boy next door
2: asks.
5: This thing 300 bucks.

0: Тебя
1: или вставали, но их спасали. Знаешь, нам нужно больше
0: bondage,
1: но наш
0: dungeon.
1: Знаю, нам нужно больше искренности, меньше
0: Calling.
1: Все это детали, все мы тут
0: Do anal, latex love.
1: Стали, не были, но And стали чисто дети.
2: Suction.
1: С кухонь, что ночью
0: dungeon.
1: За край дальней и дальних
0: Party.
1: Завален, но все, что Sex. Мешало Я давно оставил, я Давид и
0: Семен,
1: погони за
0: dungeon
1: Чисто дети
2: Suction.
1: С кухонь, что ночью
0: dungeon.
1: За край дальней и дальних
0: Party.
1: Завален, но

0: Brazil.
1: Gay website?
2: Suck dick.
3: Master Van.
4: Делает
3: fisting
5: so deep.
4: И как назло.
3: Dungeon.

0: Обуяние
1: в Нордес.
0: Любая мною банкинг. А как же ты?
1: Master.
2: С тобой чуть-чуть не уй. Я тоже.
3: Suck some dick.
1: Bonded.
2: А ты
1: gay.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
1: Dungeon Master.
2: Ты очень даже.
1: Horny.
2: Но я тебя.
1: Do anal.
2: Только скажи, хочешь, я буду.
1: Dungeon Master.
2: Ты очень даже.
1: Horny.
2: Но я тебя.
1: Do anal. Do anal.

0: Dungeon Master.
1: Fucking slave. Ты мне на ухо.
0: Fuck you.
1: Между нами. Когда рядом две... Что случается?
0: Dungeon Master. Horny.